больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст, мое ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвисьярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
5: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
5: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
5: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
5: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой спирт. А все равно не поймут эти милейшие божьи чада,

0: Приходи в магазин. Здесь «Черная пятница». Каждый день. Адрес магазина. Город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская.

0: Андрей Чеховское радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать

0: требования, касающиеся гарантии бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
1: Деньги дороги, как память.
0: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
1: Экономика должна быть экономной.
0: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил установить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Соответствующий законопроект, который вносит на рассмотрение Нижней палаты парламента, цитирует РИА Новости. Законопроект вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации в области установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения. Уточняется, что в настоящее время законом установлена обязанность родителей содержать своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные несовершеннолетние. Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета РУ. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через год.

0: Госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. И в завершении выпуска британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. Об этом стало известно из публикации стриминг-сервисов. Артист, прославившийся благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», говорится в комментарии Хопкинса на сайте Decca Classics. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интересно.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: золотыми погонами гордо дуют молодые ветра.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пылесос для мытья машины. Казалось бы, странно звучит, но компания Diaseia представила портативную мойку C7, которая позволяет очистить автомобиль без шланга, большого объема воды и поездки на автомойку. C7 не использует струи воды под высоким давлением. Вместо этого он оснащен вращающимся губчатым валиком и системой Water Dust Circulation. Валик собирает грязь с кузова, а затем промывается чистой водой внутри устройства. Благодаря этому абразивные частицы не должны оставаться между валиком и лакокрасочным покрытием и царапать кузов. На полную мойку автомобиля, по данным разработчиков, требуется около 5 минут и всего 300 мл воды. Устройство весит чуть меньше 1,5 кг. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C примерно за 60 минут и обеспечивает до часа работы. Этого хватает на 6-8 моек. Валик рассчитан примерно на 150 использований, после чего его рекомендуют заменить. Производитель также заявляет, что C7 не требует моющего средства, не образует пену и не оставляет сточных вод. Отсутствие разбрызгивания позволяет использовать устройство на парковках, где полноценная мойка автомобиля может быть запрещена. При этом C7 не рассчитан на все виды загрязнений. Он лучше работает с ровными поверхностями и хуже подходит для глубоких щелей и элементов салона. Засохший после длительного пребывания на солнце птичий помет также может потребовать более мощной струи воды. При успешном завершении краудфандинговой кампании поставки должны начаться в ноябре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведения общественного питания, ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это телефон для ваших заявок, приветов и пожеланий, которые вы можете прислать посредством СМС либо мессенджера «Макс». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лопасня» в портале, соответственно, «Макс», а также в ВК. И читайте полезную информацию, которая происходит в нашем районе, а также в мире. В общем, вся полезная информация в газете «Лопасня», которая выходит в интернете. Итак, начинаем наш концерт бесплатных приветов и пожеланий. Я сегодня с вами до 14.00 и буду также в программе «Вечерний Чехов». Так что сегодня будем развлекаться вместе и будем делать эфир вместе. Мне это очень нравится, когда вы со мной присылаете заявки, приветы и пожелания. И время идет гораздо быстрее и интереснее. Итак, Лаура Бранниган с композицией «Самообладание». Дальше реклама. И после чего будет много-много разной музыки, в том числе и от ваших, соответственно, пожеланий, заявок и приветов.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первая чеховская

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я перехожу к наиболее приятной части нашей передачи, вашим заявкам. Татьяна пишет: здравствуйте, хочу передать привет моей сотруднице Ирине Петровне. Она была долго на больничном, теперь в отпуске. Надеюсь, после него она выйдет на работу. Поставьте для нее, пожалуйста, позитивную песню в исполнении Люси Чеботиной. Заранее спасибо. Всем привет от стоматологии. Но я вот точно знаю, что одной стоматологии, где вторая школа, Дом творчества, там она, соответственно, комета-радиостанция играет. Я сам там слышал. А вот где еще? Где еще? Я не знаю, где еще, по какой стоматологии нашу радиостанцию тоже включают. Но вообще, на самом деле, полезно включать приемники там, где можно, соответственно, послать свою заявку, потому что таких передач по заявкам немного. Вот, поэтому, Ирине Петровне, выздоровления и хорошего, так сказать, отпуска и выход на работу, естественно, всегда это приятная такая часть, когда ты снова встречаешься со своими любимыми, дорогими коллегами. Вот. Ну, а Люсьен Чеботина, готовься, сейчас будешь петь. Поэтому для вас, Ирина Петровна, Люся Чеботина. И большой привет с радио «Комета». И Татьяне большое спасибо.
0: Рабочий был...

прямом эфире «Радио Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-Бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается, но раз уж у нас Люся Чеботина попала, так сказать, в наш радар нашей программы, да, вот певица Люся Чеботина ответила на претензии пользователей сети, обвинивших в ее выборе слишком откровенных сценических нарядов. Но певица отвергла обвинение в демонстрации голого тела. По ее словам, она придерживается рамок приличия при выборе гардероба и выступлений. Она задала вопрос. У меня много голого тела? Нет, я всегда в рамках приличия. Ну, не знаю, посмотрел. Голое тело есть, поэтому не надо врать. Я думаю, что вот это, знаете, вот как вот в сказке. Как в сказке, помните вот это вот?
4: Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее.

Ну, что я хочу сказать. В молодости все красивые. Все красивые, все, так сказать, румяные и белые. В общем, все красивые. Ну, какие они должны быть еще в молодости, вот все эти наши эстрадные звезды?

0: звезды, да, но я хочу сказать, что есть певица, которая не показывает своего голого тела. Вот, я во всяком случае такого еще не видел, да, вот сколько живу, да, но эта певица, уверяю вас, по популярности может сравниться, я не знаю, только с Мадонной, потому что ее популярность в нашей стране всегда, я уже говорил неоднократно, но это подтверждает цена пластинок, опять же, аншлаги на концертах, востребовательность в гонорарах, да, поэтому если эту певицу пригласить, скажем так, да, денег она попросит, да, но на самом деле, как бы, да, это стоит того, потому что певица сделала карьеру феноменальную, да, поэтому я думаю, что всех она вот этих молодых переживет еще в будущем, поэтому дай бог всем стараться так же, как и как эта певица, да, речь идет о певице Сиси Кейдж, ну, короче, я сейчас ее поставлю, да, она, соответственно, на поддержке будет Таня Овсиенко, наша, как сказать, для укрепления, так сказать, вот этого старого тыла, который был еще в 80-х годах, поэтому эти девушки остаются молодыми и по сей день. Поэтому, уважаемые артистки, которые сейчас на эстраде, придерживайтесь вот, вот этих вот, как говорится, звезд, да, и будет вам счастье. Поэтому это мой чисто дельный совет, такой профессиональный, рабочий. Поэтому популярность, она добивается не демонстрации голого тела и т.д. и т.п. Ну, вот, вот пишут, что вот Анастасия Волочкова типа съездила там на Мальдивы где-то в бане, понимаешь ли. Ну, Анастасия Волочкова свое дело сделала, как говорится, в Большом театре. Она сделала карьеру, поэтому ей можно уже, как говорится, отдыхать и развлекаться. Ну, а если уж вы на работе, как говорится, да, то уже старайтесь держаться каких-то профессиональных норм и правил. Поэтому меньше голого тела, побольше голоса. Итак, Сиси Кейдж, Татьяна Овсиенко прямо сейчас.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Здравствуйте, я Татьяна Овсиенко, здоровский город Чехов. Всем вам желаю счастья, удачи, любви и пусть сбываются все ваши мечты.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень практически закончился, и у меня последняя заявка от Зульфии, которая попросила композицию «Зурбаган» в исполнении Владимира Преснякова, поэтому я ставлю, как всегда, композицию «Зурбаган». Ну, естественно, мы, как говорится, работаем для всех наших клиентов, слушателей, поэтому давайте, пожалуй, «Зурбаганом» мы сегодня завершим. Я с вами прощаюсь всего лишь ненадолго, до 18.15. Все, все пока. «Зурбаган», Владимир Песняков, будьте здоровы. Зульфия, распишитесь за вашу заявочку.

0: в усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступило к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году — громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен, звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист, звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки?

Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.
1: Я самая красивая, но не твоя.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: стало интересно. Танцы улучшают настроение, когда этого настроения нет от слова совсем. Это, наверное, смотря какие танцы и смотря под какую музыку. Каждому свое.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды все.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: my sensei, and I'm plopping in my pants.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Каждый из нас ищет или искал любовь вселенских масштабов. Но эти чувства все это время жили в твоем сердце. Состояние любви и счастья – это наш выбор, не более того.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Что такое лето на работе? Это, наверное, состояние, когда ты одной ногой на рабочем месте, а другой мысленно на природе, в водоеме или на даче. Рано или поздно трудовой день завершится, и начнется время, которое стоит посвятить себе и близким. Не забывайте устраивать прогулки, чаще общаться с друзьями и выезжать на огород, дачу или просто на природу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Главное, не вешать нос и идти бульдозером к своим целям, несмотря на все преграды и трудности. Все получится. Будем в это верить. Под музыку на дорогой сердцу волне.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: Снова время пролетело. Спасибо за компанию. Было интересно. Я Дима Казанцев. Желаю каждому слушателю добра и хорошего настроения. До скорого.

Вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Между тем, Иван уже практически в студии. Вот здесь уже рядом со мной. Вот он поприветствует вас ближе к концу вечернего Чехова. А мы переходим в следующий час и встретимся после выпуска новостей. Райан Фэриш переносит нас со своей романтической композицией в полном цвете в следующий час. И я буду рад услышать ваши заявки по телефону 8 916 244 00 44.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 сентября 2027 года в России можно будет получать квитанции за услуги ЖКХ через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Чтобы не быть привязанными к бумажной платежке и не получать потом пени за просрочку, был введен новый механизм, с помощью которого квитанция приходит прямо в личный кабинет на госуслугах. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции за ЖКУ сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия. Об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Еще раз здравствуйте, я вернулся в эфир, снова во втором часе, Иван уже со мной, как я сказал, уже в студии сидит, то он подойдет к микрофону чуть попозже, сейчас он немножко подготовится, вот, мы с ним тут обсуждаем звезд, в общем, что могу сказать, возьмемся, мы сегодня, я сегодня звезд чехвостью звезд по страшной и страшной силой. В общем, это, так сказать, немножко привожу их в чувство, так сказать, в рамки вообще международных стандартов, чтобы все было как надо, и чтобы наши звезды не только здесь светили, а светили в Исландии, в Аргентине, на Тайване, в Индии, где-нибудь в Африке, чтобы знали их по всему миру. Они так вот сидели, они местечково там, да, вот только типа того, и деньги считали, рубли. Надо, чтобы они считали и доллары тоже, и евро, и разную валюту. Как бы я не то, что как бы их ругаю вот так вот, я просто призываю их толкать наше искусство в массы, в мировые, чтобы все знали, чтобы только увидели, например, вот Валерия Леонтьева, и прям бежали к нему в аэропорту где-нибудь, в Милане, в Париже, вот не то, что чтобы он в очереди стоял, как все, и вот особо никто его не знает, только наши и все, чтобы бежали все, итальянцы, французы, немцы, увидели, все, Валерка, дай автограф, все такое, в общем, да, в общем, как-то вот так, я сегодня чисто эмоционально, да, вот, просто Иван сегодня меня немного разогрел вот тут, но он скажет свое мнение в своей программе, мое мнение, оно однозначно, все должны работать, так сказать, до упора не только деньги считать, но и пропагандировать искусство нашей страны вообще по всему миру, чтобы нашу страну прям вот все, как говорится, все хотели приехать. Не то, что вот Кэнни Уэст приехал, и все побежали. Чтобы там Валерий Леонтьев приехал куда-нибудь в Париж, и все бежали, все туда, со всей Европы и со всего мира. Вот, так вот пишут, значит, директор Валерия Леонтьева рассказал, что вернется ли гастролем артист. Сказали, что, мол, типа нет. Он, типа, отдыхает, занимается спортом, живет он, ну, естественно, за границей, наверное, у него там дом где-нибудь на море. Вот, на заслуженном отдыхе занимается, читает спортом и замечательно себя чувствует. Ну, почему не чувствует? Ну, как бы, да, но с другой стороны, пока есть силы, пока есть желание, пока, ну, как сказать, профессия тебя обязывает, давай, как бы, это, не сиди. Как бы, сцена — это та энергетическая площадка, которая, мне кажется, этих артистов вот держит в тонусе. Даже если Валерию Леонтьеву все-таки 77 лет, да, человек, он уже, как говорится, пенсионер, да, ну, уже как бы на нашем, как говорится, языке обычном выражаться, да, но все равно, вот есть такой артист Пэт Бун, американский, вот, наша мелодия даже пластинку сделала, вот, на заре перестройки, да, этому дядьке, знаете сколько, дедушке-прадедушке, ему 92 года. В общем, я там смотрел на сайте, жив, еще, кстати, жив-здоров. И 6 лет назад, наверное, он, наверное, перестал выступать. Ну, 92 года, представляете? Ну, это вообще, я не знаю. Но я думаю, что человек наверняка, так сказать, не может забыть то, что он артист. Вот. Но, тем не менее, человек живет 94 года, поэтому Валерию Леонтьеву по мотивации.

математики еще, еще, как говорится, сколько? 17 лет тянуть. 17 лет, это, понимаете, да? Поэтому дай бог здоровья всем, и Валерке, и Пэту, и, в общем, чтобы все жили здорово, жили долго, радовали нас хорошими хитами. Кстати, Валерий Леонтьев действительно великий труженик. Вот я, наверное, вот автограф бы взял и сфоткался, потому что я его с детства помню. Песню я сегодня представлял «Затмение солнца». Кстати, он ее пел на «Новой волне», оказывается. Во, угадал. Ну, а мы, конечно же, послушаем композицию «Зеленый свет». Далее реклама. Все комментарии дальше в программе Ивана. Он вам все прокомментирует. Все, Валерий Леонтьев.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности

0: по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tovisyarvi.ru.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета.
2: Комета.
1: 92.6 FM.
3: Радио «Комета» продолжает свою работу. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И вы слушаете программу «Вечерний Чехов». Между тем, трагическая новость, которую я прочитал, конечно, сам в шоке, на самом деле, потому что вроде как никаких таких позывов такой новости не было. Пишут, что в возрасте 80 лет умерла знаменитая американская кантри-певица, киноактриса, композитор Долли Партон, которая сочинила композицию Уитни Хьюстон «I will always love you» и была ее первой исполнительницей. В общем, вот эту новость подтвердил ее племянник в социальных сетях, да, и... Долли Партон, конечно же, знаменитая певица, которая долго, соответственно, выступала, да, и вот даже пишут о том, что во время пандемии коронавируса она выпустила кавер на свой сингл, превратив имя песня «Джолин» у нее есть, да, которую мы, кстати, послушаем, да, в «Вакцин». Вакцина, да? И, в общем, она опубликовала видео, где она, соответственно, делает прививку и призывала всех, так сказать, прививаться против ковида. Между тем, на сайте Госдепартамента США, то есть Белого дома, да, были опубликованы сообщения о том, что ковид является неприродным, так сказать, вирусом, да, а страница, посвященная истинному происхождению коронавируса SARS-CoV-2, да, в ней говорится о том, что это произошло в утечке в Ухане, и вирус обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. В общем, все это было в Ухане, ведущие, как говорят, специалисты получили там институт, там появились первые симптомы, да, и если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы появились, но этого не произошло. Между тем, Организация здравоохранения пишут, нет, COVID, соответственно, SARS-2, COVID-2, да, COVID-19 появился естественным образом. Но, тем не менее, газета «Комсомольская правда» тоже опубликовала сообщение о том, что COVID создали в лаборатории, технологии американские. Вот это я сегодня уже беру от статьи от 21 июля 2022 года. Ну, в общем, в принципе, что 22 года, но тем не менее, потом сообщения появились вот буквально сейчас на сайте правительства Америки. Вот так вот. Поэтому, вот, не знаю, может быть, как-то повлияла эта прививка на то, что Долли Партон как бы не стала, да, не знаю, трудно сказать. Но, в общем, как-то вот так. То, что она делала прививку, то она видео опубликовала. И, в общем, вот так вот, вот так вот. Долли Партон больше, к сожалению, нет с нами. Поэтому композиция «Джолин» сейчас сыграет для вас. И, естественно, мы отдаем дань великой артистке, естественно, соболезнования родственникам. И будьте внимательны, как говорится, следите за своим здоровьем и будьте здоровы, не болейте. Вот так вот.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.
1: 8 925 480 77 77.
0: «Комета». Первое чеховское радио.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.
1: Между тем, время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается, но я сообщу еще одну свеженькую новость, которая пришла буквально сегодня. На 81-м году умер Тим Карри, артист, которого вы могли увидеть, соответственно, в фильмах «Один дома 2», «Оно», также, соответственно, я «Легенда» с Томом Крузом, «Сказка». В общем, много он там людей играл, и добрых, и злых, и в общем, и хороших, и злодеев. В общем, вот так вот. Я вот посмотрел, да, фильмов очень много, и все фильмы очень известные. Вы, кстати, только что вы слышали, он пел. Он выпустил 3 альбома, вот, поэтому артист он известный, и можно, так сказать, эти фильмы еще раз, много раз пересматривать. Но я хотел бы сейчас Ивана пригласить. Вот он, соответственно, сейчас будет в эфире скоро. Я, так сказать, вас буду передавать в заботливые ручки. Вы давно его не слышали. Вот сейчас вы его слышите.
2: Добрый вечер, любимый город Чехов.
1: Вот, надеюсь, он уже по вас соскучился. Успел за две недели. Вот, а на сегодня у меня, наверное, все. Я заканчиваю композицией «Это сердце мое». Мое, в общем, Род Стюарт и Роналд Исли, соответственно, заканчивают этот эфир. Клип очень замечательный, там красивые такие девушки танцуют, ну и песня хорошая. Вот, поэтому я с таким позитивным настроением передаю этот, соответственно, микрофон Ивану и прощаюсь с вами до чего? До пятницы, до райской пятницы, в рабочий полдень с вами встретимся. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните, все сюда, как говорит Иван. И, в общем, программа «Романтика» будет сейчас буквально через небольших каких-то 5-6 минут. Ну, на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. И до встречи в пятницу в программе «Рабочий полдень». С вами был Игорь. Доброго здравия и хорошего всем настроения с программы «Романтика».
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Шахове 22 часа.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжает функционировать внутри страны.
3: Деньги дороги, как память.
4: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «Ру» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
3: Экономика должна быть экономной.
4: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня Guns N' Roses Paradise City – одна из самых хитовых композиций группы. Появившись на заре творчества коллектива, этот трек стал первой композицией, над созданием которой трудились сразу все участники первоначального состава банды. Впервые поклонники хард-рока, хэви-металла услышали Paradise City в 87 году. Трек вышел в составе дебютного альбома Guns N' Roses и сразу занял лидирующую позицию в чарте Billboard. История песни, по словам участников группы, началась с первых репетиций. Ее рабочая версия появилась во время поездки коллектива в Лос-Анджелес после дебютных выступлений в Сиэтле. Идея композиции принадлежит ведущему гитаристу группы Солу Хадсону, более известному под псевдонимом Slash. Основной мотив пришел ему в голову то ли по действием алкоголя, то ли под наркоугаром, не исключено, что и под тем и другим одновременно. Остальные музыканты тут же ринулись подыгрывать Слэшу, а лидер коллектива Axl Rose стал горланить основные строки «Забери меня в райский город». Песня рассказывает о тяжелом и стремительном темпе жизни в мегаполисе, и его прообразом стал Лос-Анджелес. А вот под райским городом с зеленой травой подразумевается Блумингтон, штат Индиана. В нем Axl часто бывал в детстве вместе с семьей. Текст Paradise City Guns N' Roses мог звучать немного иначе, если бы у музыкантов не включился режим самоцензуры. Изначально Slash настаивал, чтобы главной фразой в куплете была «Забери меня в райский город, где толстые девушки, извините, с большими титьками». Но остальные участники группы посчитали, что с этими строками их не пустят в эфир радиостанций и заменили предложенный Axl-ом вариант. Не обошлось, конечно, и без упреков в сторону Guns N' Roses в плагиате. Претензии выдвинули финны Hanoi Rocks, играющие глэм-метал и хард-рок. Знатоки утверждали, что мелодия райского города составлена из нескольких рифов, звучавших в треках Hanoi Rocks. В качестве примера указывался припев хита Guns N' Roses, якобы он замедленный вариант основного мотива песни Lost in the City. Доказать плагиат не удалось, но Paradise City в любом случае является одним из самых ярких образцов классического хардового творчества Guns N' Roses.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рекламная кампания чемпионата мира по футболу 2002 года запомнилась серией бесподобных роликов компании Nike, в которых звезды мирового футбола демонстрировали чудеса техники в трюме заброшенного танкера. Все это происходило под зажигательную мелодию ремикса диджея Джанки XL на композицию «A Little Less Conversation», исполненную Элвисом Пресли. «A Little Less Conversation» появилась на свет еще в 1968 году. Мак Дэвис и Билли Стрэндж написали ее для комедии «Live a Little, Love a Little», главную роль в котором сыграл Элвис. Фильм не впечатлил ни критиков, ни зрителей, а кассовые сборы оказались настолько слабыми, что во многих странах, включая Великобританию, его даже не стали выпускать на экраны кинотеатров. История песни «A Little Less Conversation» оказалась более удачной. Она вышла синглом с «Almost in Love» на стороне Би и в Соединенных Штатах была достаточно популярной. Но настоящим хитом композиция стала в начале 2000-х, когда по просьбе компании Nike ее ремикс создал Том Холкенборг, и более известный как «Junkie XL». Новая композиция получила название Elvis VCJ XL – Little Less Conversation. Она стала главной песней чемпионата мира по футболу 2002 года и возглавила хит-парады во многих странах, включая Великобританию, Австралию и Японию. Считается, что «A Little Less Conversation» открыла творчество Элвиса Пресли молодому поколению. Кстати, Том Холкенборг стал первым музыкантом, которому Элвис Пресли Эстейт официально разрешила сделать ремикс на песню Пресли. Оригинальная версия «A Little Less Conversation» звучит в фильме «11 друзей Оушена». Ремикс встречается в огромном количестве художественных и мультипликационных фильмов и телевизионных передач. В 2012 году «A Little Less Conversation» использовалась в рекламе BMW.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Ты раз...

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

черная, да, сестра моя, свеча черная.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.